течет моя Волга, а мне уж 30 лет. Тот первый взгляд

радость с грустью пополам. И воронье, и соловьи, все было за спиной. Но рядом шли друзья мои,

Оставляет добрый след. И снова ветер встречный, ветер бьет, и жизнь зовет вперед. А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а если радость с грустью пополам. А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам,

А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам радость с грустью пополам. Радость с грустью пополам.

среди страха и упрека. Сколько нужно сердца и души, сколько нужно силы и отваги, чтоб шагать в неведомой глуши через лес, болото и овраги.